0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается около 30 градусов тепла, в Могилеве плюс 30-32, в Бресте плюс 36-38, в Гродно 35-37 выше нуля, в Гомеле и Минске от 31 до 33 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается около 30 градусов тепла, в Могилеве плюс 30-32, в Бресте плюс 36-38, в Гродно 35-37 выше нуля, в Гомеле и Минске от 31 до 33 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается около 30 градусов тепла, в Могилеве плюс 30-32, в Бресте плюс 36-38, в Гродно 35-37 выше нуля, в Гомеле и Минске от 31 до 33 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается около 30 градусов тепла, в Могилеве плюс 30-32, в Бресте плюс 36-38, в Гродно 35-37 выше нуля, в Гомеле и Минске от 31 до 33 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается около 30 градусов тепла, в Могилеве плюс 30-32, в Бресте плюс 36-38, в Гродно 35-37 выше нуля, в Гомеле и Минске от 31 до 33 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается около 30 градусов тепла, в Могилеве плюс 30-32, в Бресте плюс 36-38, в Гродно 35-37 выше нуля, в Гомеле и Минске от 31 до 33 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается около 30 градусов тепла, в Могилеве плюс 30-32, в Бресте плюс 36-38, в Гродно 35-37 выше нуля, в Гомеле и Минске от 31 до 33 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается около 30 градусов тепла, в Могилеве плюс 30-32, в Бресте плюс 36-38, в Гродно 35-37 выше нуля, в Гомеле и Минске от 31 до 33 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Традиционно 11 июля грандиозный праздник «Александрия собирает друзей». Большая развлекательная программа, выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника, интерактивные детские программы, молодежные площадки, площадка, посвященная году белорусской женщины, тематическая площадка «Зроблена у Беларуси», сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ, концерт «Союзное государство» на Купале. И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается около 30 градусов тепла, в Могилеве плюс 30-32, в Бресте плюс 36-38, в Гродно 35-37 выше нуля, в Гомеле и Минске от 31 до 33 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается около 30 градусов тепла, в Могилеве плюс 30-32, в Бресте плюс 36-38, в Гродно 35-37 выше нуля, в Гомеле и Минске от 31 до 33 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
1: Мы проросли корни.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается около 30 градусов тепла, в Могилеве плюс 30-32, в Бресте плюс 36-38, в Гродно 35-37 выше нуля, в Гомеле и Минске от 31 до 33 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается около 30 градусов тепла, в Могилеве плюс 30-32, в Бресте плюс 36-38, в Гродно 35-37 выше нуля, в Гомеле и Минске от 31 до 33 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил выпускников учреждений высшего образования с успешным окончанием учебы и началом очередной главы истории, которую они пишут сами. Вы выбрали профессию, прошли сложный путь от вступительной кампании до государственного экзамена. Пришло время ставить новые цели и создавать прочную основу будущего, достойного и обязательно счастливого, говорится в поздравлении. Глава государства убежден, что накопленные знания, помноженные на стремление совершенствоваться, приведут выпускников вузов к вершинам профессионального мастерства. Президент пожелал выпускникам вузов веры в себя, ярких побед и вдохновения на новые достижения во благо родной Беларуси. Судебные эксперты СНГ выступили за консолидацию усилий в борьбе с международной преступностью. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз по итогам заседания Координационного совета государств-участников СНГ в сфере судебно-экспертной деятельности в Санкт-Петербурге. На фоне складывающейся мировой обстановки судебно-экспертную деятельность необходимо рассматривать как один из важнейших элементов противодействия преступности, отмечено на заседании. Судебные эксперты выразили уверенность, что формирование единой экспертной среды позволяет вывести взаимодействие специалистов на качественно новый уровень. Учреждения высшего образования Беларуси начинают прием документов у абитуриентов-целевиков. Прием документов у этой категории поступающих продлится по 2 июля. С 4 по 10 июля в вузах пройдут внутренние вступительные испытания, и по 12 июля состоится зачисление абитуриентов-целевиков. Обязательным условием участия в приемной кампании на условиях целевой подготовки является наличие договора, подписанного абитуриентом и организацией заказчиком кадров. По большинству специальностей также требуется, чтобы средний балл документа об образовании был не ниже 7. На наиболее востребованной экономикой специальности эта норма не распространяется. Беларусь решительно осуждает любые акты насилия, направленные на мирных жителей. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при программе ООН по окружающей среде Дмитрий Красовский во время участия в 174-м заседании Комитета постоянных представителей ЮНЕП в штаб-квартире ООН в Найроби.

Витебске плюс 19, в Минске 24 градуса тепла. Сегодня в Витебске ожидается около 30 градусов тепла, в Могилеве плюс 30-32, в Бресте плюс 36-38, в Гродно 35-37 выше нуля, в Гомеле и Минске от 31 до 33 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах? Детравен в руках!
2: Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Голосы с места.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-Радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Радиопобеда.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко поздравил юношей и девушек с Днем молодежи и студенчества. Этот праздник символизирует мечты, энергию созидания и смелый взгляд в будущее. Приумножая своим умом и талантом достижения малой родины, вы способствуете формированию у белорусов чувства гордости за страну, сопричастности к ее истории, культурному и духовному наследию, говорится в поздравлении. Глава государства пожелал юношам и девушкам ценить то, что они имеют, любить жизнь и помнить о главном. Они в ответе за мирную, красивую и независимую Беларусь. Пусть молодости сопутствуют новые знания, яркие впечатления, поддержка родных, крепкая дружба и романтика, добавил Александр Лукашенко. Делегация Беларуси посетит предприятие Владимирской области для налаживания кооперационных связей. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики по итогам встречи министра экономики Юрия Чеботаря с главой делегации Владимирской области Российской Федерации, министром экономического развития и промышленности этого региона Денисом Синявским на полях 13-го форума регионов Беларуси и России. Ключевая тема переговоров – текущие итоги торгово-экономического взаимодействия. За январь-апрель этого года товарооборот между Беларусью и Владимирской областью превысил 160 миллионов долларов. При этом поставки из нашей страны увеличились более чем на 11%. Международная федерация тяжелой атлетики полностью восстановила в правах белорусских спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета. Организация направила соответствующее письмо на имя председателя Белорусской федерации тяжелой атлетики Павла Лобачева. В соответствии с рекомендациями МОК, исполком Международной федерации тяжелой атлетики допустил белорусских атлетов во всех возрастных категориях к турнирам под своей эгидой с национальной символикой без ограничений. От фигурного вождения до автоспринта. В Минске выбрали лучших водителей автобусов и троллейбусов. Конкурс состоялся на территории филиала «Троллейбусный парк номер 5». Организаторами по традиции выступили государственное предприятие «Минск-Транс» при поддержке Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций. По итогам конкурсных испытаний лучшие водители были отмечены наградами сразу в нескольких номинациях. Среди водителей автобусов на первое место пьедестала поднялась команда автобусного парка номер 5 города Минска. Среди водителей троллейбусов в общекомандном зачете лучшей стала команда троллейбусного парка номер 4 белорусской столицы. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 15 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 28, в Бресте плюс 29, в Гомеле плюс 22, в Могилеве плюс 23, в Витебске плюс

0: радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применяют у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: радио твоего дня. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
1: Радиопобеда.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Радио твоего дня.

Александр Лукашенко направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Глава государства посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах. Каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа. Восточная и Юго-Восточная Азия – регион, который является одним из лидеров мирового развития и глобальным драйвером экономики. Этим обусловлен высокий интерес к развитию сотрудничества с азиатскими государствами, что входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси, формируют основу ее многовекторной политики. Принята резолюция 4-го международного антифашистского конгресса «В едином строю против фашизма, помня прошлое во имя будущего» на пленарном заседании конгресса. В резолюции отображена констатация факта того, что сегодня человечеству вновь приходится сталкиваться с попыткой реваншизма самых деструктивных сил в мире. Идеи фашизма и его крайне агрессивной формы нацизма находят новых последователей в различных странах. В резолюции заявлено, что на Западе, а прежде всего в Евросоюзе, забыли, как тяжело человечеству достался мир и к чему способна привести убежденность в собственном превосходстве и исключительности. Беларусь и Китай – образец отношений на основе взаимного уважения. Об этом заявил заместитель секретаря Рабочего комитета центральных и государственных органов, секретарь Рабочего комитета по проверке дисциплины и надзору центральных и государственных органов КНР Ван Айвэнь на встрече с председателем Комитета государственного контроля Беларуси Василием Герасимовым. Ван Айвэнь подчеркнул, что главная цель его визита – реализация консенсуса, достигнутого президентом Беларуси Александром Лукашенко и председателем КНР Си Цзиньпином. Он касается углубления дружественных отношений со всеми кругами общества Беларуси. На базе столичной Сдюшор по плаванию «Янтарь» завершился традиционный международный турнир памяти героя Советского Союза Лизы Чайкиной. Участие в турнире приняли около 400 ребят в возрасте до 14 лет из Беларуси и России, которые соревновались в трех возрастных группах. Всего юные пловцы разыграли 31 комплект наград. Первое место в общем зачете заняла минская «Сдюшор» по плаванию «Янтарь», чьи воспитанники завоевали 18 медалей. Также в тройку лучших вошли команды из Архангельска и Кронштадта. Международные соревнования в столице были организованы при поддержке президентского спортивного клуба. Турнир по плаванию памяти Лизы Чайкиной проводится с 1986 года. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 15 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 29, в Бресте плюс 31, в Гомеле плюс 24, в Могилеве плюс 23, в Витебске плюс 19, в Минске 25 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается около 30 градусов тепла, в Могилеве плюс 30-32, в Бресте плюс 36-38, в Гродно 35-37 выше нуля, в Гомеле и Минске от 31 до 33 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
1: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа. Выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника. Интерактивные детские программы. Молодежные площадки. Площадка, посвященная году белорусской женщины. Тематическая площадка «Зроблена у Беларуси». Сырный фестиваль. Демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба «ДОСАВ». Концерт «Союзное государство на Купали». И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Глава государства посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах. Каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа. Восточная и Юго-Восточная Азия – регион, который является одним из лидеров мирового развития и глобальным драйвером экономики. Этим обусловлен высокий интерес к развитию сотрудничества с азиатскими государствами, что входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси и формирует основу ее многовекторной политики. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества состоится 30 июня в Минске. На встрече постпредом будет презентован совместный доклад Министерств иностранных дел Беларуси и России на тему о ситуации с правами человека в отдельных странах. Члены СППП обсудят деятельность Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников СНГ в 2023-2025 годах, Совета по сотрудничеству в области здравоохранения по созданию единого эпидемиологического пространства для санитарной охраны территории стран Содружества, а также рассмотрит итоги работы органов отраслевого сотрудничества СНГ в правовой сфере в 2025 году. Главы военных делегаций, принимавшие участие в 4-м международном антифашистском конгрессе, заложили аллею мира и созидания в мемориальном комплексе «Тростенец». Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин рассказал, что в Беларуси делегация посетила несколько мемориальных комплексов, в том числе «Хатынь» и «Тростенец». «Это те места, куда мы должны приводить молодежь, места, которые мы должны хранить, рассказывать о них своим будущим поколениям, где мы должны благодарить наших дедов, прадедов, которые победили эту чуму. Планы Третьего Рейха были такие, что у нас могло практически никого не остаться. Поэтому спасибо нашим дедам еще раз за великую победу, за то, что они принесли нам мир», — отметил Виктор Горемыкин. С приходом лета водный отдых становится особенно притягательным. Но цифры статистики заставляют задуматься. С начала купального сезона погибло 44 человека, в том числе 5 детей. Чтобы отдых у воды остался в памяти только приятными моментами, крайне важно помнить о безопасности и соблюдать простые правила. Выбирайте только предназначенные для купания места. Стихийные пляжи часто скрывают опасности от неизвестного рельефа дна до водоворотов. Входите в воду постепенно и исключительно в трезвом состоянии. Дети всегда должны находиться под вашим пристальным присмотром. И еще, рассчитывайте свои силы. Даже если вы прекрасный пловец, не стоит заплывать слишком далеко от берега. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 15 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 30, в Бресте плюс 32, в Гомеле 23 с плюсом, в Могилеве плюс 24, в Витебске плюс 22, в Минске 27 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается около 30 градусов тепла, в Могилеве плюс 30-32, в Бресте плюс 36-38, в Гродно 35-37 выше нуля, в Гомеле и Минске от 31 до 33 градусов тепла. По большей части территории страны без существ осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
3: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко поздравил юношей и девушек с Днем молодежи и студенчества. Этот праздник символизирует мечты, энергию созидания и смелый взгляд в будущее. Приумножая своим умом и талантом достижения малой родины, вы способствуете формированию у белорусов чувства гордости за страну, сопричастности к ее истории, культурному и духовному наследию, говорится в поздравлении. Глава государства пожелал юношам и девушкам ценить то, что они имеют, любить жизнь и помнить о главном – они в ответе за мирную, красивую и независимую Беларусь. Пусть молодости сопутствуют новые знания, яркие впечатления, поддержка родных, крепкая дружба и романтика, добавил Александр Лукашенко. Совет Безопасности ООН проведет заседание в связи с атакой беспилотника на автобус, перевозивший белорусских детей. Об этом сообщила исполняющая обязанности постпреда Российской Федерации при Всемирной организации Анна Евстигнеева. Встречу назначили на 29 июня в 22:00 по минскому времени. Участники совбеза намерены обсудить обстоятельства инцидента и возможные меры реагирования на произошедшее. Торжественная церемония, посвященная выпуску молодых офицеров военного факультета, состоялась в Белорусском государственном университете. Вначале выпускникам зачитали приказ министра обороны о присвоении воинского звания лейтенант, а потом вручили и дипломы о высшем образовании. Приняли новоиспеченные лейтенанты и кодекс чести офицера вооруженных сил. Право огласить его досталось лейтенанту Андрею Чикину. «Слаженным клянемся, они поклялись быть верными родине и белорусскому народу». Офицеры простились со знаменем военного факультета и прошли торжественным маршем. В связи с наступлением жаркой погоды возросло количество отдыхающих у водоемов граждан. Как следствие, в таких локациях увеличилось количество правонарушений. Самые распространенные из них – купание в запрещенных местах, распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков, появление в нетрезвом виде, несоблюдение правил дорожного движения, кража оставленных без присмотра вещей. В этой связи сотрудники милиции проводят комплекс мероприятий. К местам массового отдыха приближены на ряды. Совместно с МЧС, освод, добровольными дружинами и иными заинтересованными организованы рейды. В работе используются квадрокоптеры и средства персональной мобильности. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 15 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 33, в Гродно плюс 31, в Гомеле и Могилеве плюс 24, в Витебске плюс 21, в Минске 27 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков. В Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Голосы с места.
4: Думал, все, коричневая тема для меня закрыта навсегда. Как топить? Навозом хватит мемов.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко поздравил юношей и девушек с Днем молодежи и студенчества. Этот праздник символизирует мечты, энергию созидания и смелый взгляд в будущее. Приумножая своим умом и талантом достижения малой родины, вы способствуете формированию у белорусов чувства гордости за страну, сопричастности к ее истории, культурному и духовному наследию, говорится в поздравлении. Глава государства пожелал юношам и девушкам ценить то, что они имеют, любить жизнь и помнить о главном. Они в ответе за мирную, красивую и независимую Беларусь. Пусть молодости сопутствуют новые знания, яркие впечатления, поддержка родных, крепкая дружба и романтика, добавил Александр Лукашенко. Торжественное мероприятие, посвященное 29-му выпуску офицеров Института пограничной службы, прошло на плацу учебного заведения в Минске. В этом году из стен института выпускаются более 80 офицеров, которые поступили в учебное заведение в 2022 году. Начальник Института пограничной службы Сергей Жилинский указал на то, что сегодня из стен вуза выпускаются патриоты и профессионалы пограничного дела. Он также добавил, что при подготовке курсантов учитывается опыт вооруженных конфликтов, которые проходят возле границ нашего государства. В торжественной церемонии на плацу института приняли участие первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов, председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов и министр образования Андрей Иванец. О том, какая работа проводится с молодежью через профсоюзы на предприятиях и в организациях, рассказали в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси. Конкурсы профмастерства, развитие института наставничества, профориентация, сохранение исторической памяти, здоровый образ жизни. В различных проектах, организованных профсоюзами, участвуют десятки тысяч молодых людей по всей стране. Например, только профсоюзом работников агропромышленного комплекса проводится более 30 профессиональных конкурсов. Лучших по профессии выбирают и в других отраслях. Причем ежегодно перечень номинаций расширяется, чтобы как можно больше молодых людей могли показать свое мастерство. Председатель комитета строительства и инвестиций Мингорсполкома Ирина Гонтарева рассказала, какие спортивные объекты построят и реконструируют в Минске. Так, в инвестиционную программу этого года включено 9 объектов физической культуры и спорта, при этом в стадии проектирования находится 8 объектов. Это возведение физкультурно-оздоровительного центра для экстремальных видов спорта на улице Нарочанской, физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Малинина, спортивный комплекс в парке Медвежина, а также сооружение физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения на улицах Бачилы, Слободской, Федорова, Городецкой, Гинтовта. Также планируется реконструкция сооружения на пересечении улиц Ташкентской и Голодеда. В стадии строительства сегодня находится один объект – комплекс спортивных сооружений на улице Волоха, 16, рассказала Ирина Гонтарева. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 15 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 34, в Гродно плюс 31, в Гомеле и Могилеве плюс 26, в Витебске плюс 22, в Минске 28 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа. Выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника. Интерактивные детские программы. Молодежные площадки. Площадка, посвященная году белорусской женщины. Тематическая площадка «Зроблена у Беларуси». Сырный фестиваль. Демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба «ДОСАВ». Концерт «Союзное государство на Купале». И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Это Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Глава государства посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах. Каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа. Восточная и Юго-Восточная Азия – регион, который является одним из лидеров мирового развития и глобальным драйвером экономики. Этим обусловлен высокий интерес к развитию сотрудничества с азиатскими государствами, что входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси, формирует основу ее многовекторной политики. В Военной академии Беларуси накануне состоялся очередной выпуск молодых лейтенантов, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. В торжественной обстановке офицерские погоны получили 400 выпускников. За отличную учебу 11 из них удостоены золотой медали, а 22 – диплома с отличием. Министр обороны Виктор Хренин поздравил молодых офицеров с вступлением в новый жизненный этап. После торжественной церемонии офицеров-выпускников поздравили их родные и близкие. Ярмарки, парад воздушных змеев и фестиваль мороженого. Могилев отмечает День города масштабным праздником. Город в эти выходные превратился в одну большую праздничную площадку. Центр города наполнился музыкой, смехом и ароматами уличной еды. Тысячи горожан и гостей вышли на улицы, чтобы разделить радость праздника, посетить ярмарки, принять участие в интерактивных играх и насладиться концертной программой. Насыщенные мероприятия, рассчитанные на зрителей любого возраста, развернулись от сквера «40 лет Победы» до парка «Подниколье». На площадке Минского международного выставочного центра «Белэкспо» прошла масштабная выставка-ярмарка, приуроченная к 13-му форуму регионов Беларуси и России. Участники – белорусские и российские производители, ремесленники, представители бизнеса и сферы торговли. В первые два дня форума посетителями были делегации, а накануне посмотреть экспозиции могли все желающие. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 15 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 35, в Гродно плюс 33, в Гомеле плюс 26, в Могилеве плюс 25, в Витебске плюс 23, в Минске 29 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Я спрошу, ты какой будешь чай? Простой или с мятою? Дождливый холодный ноябрь. Игнорим в постели помятый мы. Скачаем по рейтингу фильм. Окажется, что неприкольный. И начнем убивать с тобой свою меланхолию.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Радио твоего дня.

Александр Лукашенко направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Глава государства посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах. Каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа. Восточная и Юго-Восточная Азия – регион, который является одним из лидеров мирового развития и глобальным драйвером экономики. Этим обусловлен высокий интерес к развитию сотрудничества с азиатскими государствами, что входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси, формирует основу ее многовекторной политики. Визиты в страны, которые президент Беларуси Александр Лукашенко посетит во время анонсированной большой зарубежной командировки, готовились много месяцев. Об этом телеканалу «Первый информационный» заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой. Он отметил, что нашим лидерам уже давно было принято решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии, с которыми у нас наметились очень хорошие проекты на десятки миллионов долларов. «Это проекты и темы президентского уровня», — сказал Дмитрий Крутой. В отношении длительной командировки главы государства он отметил, идет абсолютно обычная, планомерная, очень скрупулезная работа, подчеркнул глава администрации президента. Праздничный концерт «Могилев – это мы», посвященный 759-летию со дня основания города, прошел накануне на площади Славы.

Этот день стал отличным поводом подвести итоги и отметить достижения областного центра. За последнее время в Могилеве выросли новые жилые районы, открылись школы и детские сады, появились транспортные развязки и путепроводы. Город становится более комфортным для жизни благодаря ежедневному труду его жителей. С приветственным словом к могилевчанам и гостям праздника обратился председатель Могилевского горосполкома Сергей Чертков. Он отметил, что День города – это символ гордости за богатство, историю, славные традиции и современные успехи региона. ГАИ дала рекомендации автомобилистам в жару. От перегрева может появляться головокружение, вялость, сонливость. Все это повышает вероятность совершения ДТП, отметили в ведомстве. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям не находиться долгое время за рулем, контролировать свое самочувствие, метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, отказаться от поездок, не связанных с крайней необходимостью, а также брать в дорогу воду и необходимые лекарства. Усилен контроль в местах массового отдыха граждан вблизи объектов торговли и развлечений, работающих в круглосуточном режиме. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2.82 рубля, 3.77 за 100 российских рублей и 4.15 рубля за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 36, в Гродно плюс 33, в Гомеле и Могилеве плюс 26, в Витебске плюс 24, в Минске 30 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радиопобеда.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Радио твоего дня.

0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым. 16+.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шевцов. Я врач, который готов поделиться с вами очередным рецептом здоровья. Сегодня мы с вами поговорим, наверное, где-то на легкую тему, а может быть, для кого-то очень важную тему. Это про кальций в нашем организме. Для чего он нужен вообще, что это такое, откуда его брать и куда он расходуется. И вообще, некоторые считают, что чем больше кальция в организм поступает, тем оно лучше для нашего здоровья. Так вот, бывает ли переизбыток кальция в нашем организме или нет? Итак, давайте по порядку. На самом деле, кальций – это макроэлемент, который очень важен для нашего организма. Он на самом деле является незаменимым, в принципе, точно так же, как и другие макроэлементы нашего организма. Но кальций, если мы понимаем, что он только участвует для того, чтобы обеспечивает крепкость нашего костного каркаса, красивые зубы, красивую улыбку, то вот и не только. Да, безусловно, конечно, на самом деле кальций очень важный макроэлемент, который составляет основу нашей костной ткани. И вот на самом деле, а сколько у нас кальция в организме? Так вот, некоторые удивятся, но у нас больше килограмма кальция в организме. Да, где-то в среднем 1-1,2 килограмма кальция, потому что основу составляет это, конечно же, наши красивые зубы с вами, ну и, конечно же, самое главное – это костный скелет, а он представлен огромным количеством косточек, и он очень необходим нам для того, чтобы мы, во-первых, прямо ходили, бегали, прыгали, но и не ломались. Это очень важно. Конечно же, кальций участвует в передаче нервных импульсов между клетками головного мозга, которые помогают распространять импульс. Кальций очень важен, если мы говорим о сокращении мышц, сокращении и расслаблении. Он участвует в том числе и миокарда. Да? То есть не только калий, но и кальций очень важен для того, чтобы наша главная сердечная мышца сокращалась. Ну и, конечно же, любая поперечно-полосатая мышца, другие в том числе и сокращались, и расслаблялись. Конечно же, он участвует, как я уже говорил, в передаче импульса между клетками головного мозга, участвует в процессе свертывания крови. Это тоже очень важно. Не только факторы свертываемости крови, которые содержатся в нашем организме, участвуют в этом процессе, но и им в том числе, да, помогает и кальций. Ну и, конечно же, участвует в выработке некоторых гормонов и ферментов. То есть вот настолько очень важен, настолько очень незаменим кальций в организме. Конечно же, когда в организме наступает его нехватка, то наш организм начинает бить тревогу. Мы теперь понимаем, почему. Мы его в основном получаем с пищи. Пища, которая содержит кальций, она разнообразна. В основном это молочные продукты. Молоко, сметана, кефир, твердые сыры, миндаль, петрушка, кунжут. Это то, что содержит кальций. Конечно же, чтобы он попал в наш организм и усвоился, необходим витамин D, а именно витамин D3. Поэтому видите, насколько вот я сейчас уже углубляюсь для того, чтобы рассказать вам, что недостаточно просто какого-нибудь там творога жирного, твердого сыра, и все, и мы себя закроем. Нет. Если у нас наблюдается нехватка витамина D в нашем организме, то кальций будет крайне медленно попадать в наш организм, потому что витамин D3 как раз-таки участвует в синтезе нашего кальция. Опять же, если в нашем организме недостаточно кальция, и мы не прибегаем ни к каким мерам для того, чтобы его обеспечить в нужном количестве, то наш организм берет его из собственных запасов, а именно из костной ткани. Он начинает вымывать кальций из кости для того, чтобы он циркулировал в кровеносном русле и попадал в те клетки, которые необходимы для того, чтобы синтезировались ферменты, гормоны, для того, чтобы проходили нервные импульсы, для того, чтобы наши мышцы работали как положено. Поэтому мы должны четко понимать, если есть нехватка кальция, это, конечно же, жизнеугрожающее состояние, которое будет приводить к определенным сбоям. Но прежде всего это, конечно же, ломкость наших костей. То есть обычно наш организм все-таки имеет очень много степеней защиты, особенно от поломов. Да, ну если там только что-то не упало нам примеру, там на ногу, на руку, на предплечье, там, либо на голень, либо мы не попали в какую-нибудь катастрофу, когда, ну, какой бы уровень кальция не был в нашем организме, но, к сожалению, наступает травмирующая ситуация, когда мы ломаем ту или иную кость. А здесь, когда наш организм вымывает из костей скелета кальций, то наступает, во-первых, ну, мы все знаем такое понятие остеопороз. Крайне редко в молодом возрасте встречается, но вместе с тем оно есть. Есть определенные сигналы, когда организм говорит, что кальций снижается. Какие именно? Это ломкость наших ногтей. Это ломкость наших волос, выпадение волос. Да? Это такие вот самые-самые первые звоночки, когда организм говорит, что в нашем организме что-то не то, и ты должен очень серьезно посмотреть на свой организм. Сухая кожа. Опять же, это тоже та ситуация, к которой приводит нехватка кальция. Ну и кариес. Опять же, когда у нас начинают лететь зубы, ни с того ни с сего, это говорит о том, что наш организм остро нуждается в кальции. Конечно, в молодом возрасте такое может происходить у женщин, которые беременны, которые не получают нужного количества кальция по каким-либо причинам. И мы прекрасно понимаем, что здесь включается уже физиология, когда наш эмбрион, который развивается, потом уже на других стадиях развития, когда формируется плод, ему очень нужны кирпичики строительные для того, чтобы он рос здоровым. И тут уже организм включает абсолютно другие процессы, когда организм матери отдает в любом случае достаточно, либо недостаточно каких-то элементов, он все равно возьмет то для того, чтобы наш ребенок в будущем вырос и родился абсолютно здоровым. Это одна ситуация. Другая ситуация, когда мы впадаем в различные диеты, которые приводят к тому, что мы не едим какую-то определенную пищу. Да? К примеру, есть диеты, которые абсолютно безбелковые. Это тоже очень плохо, потому что не только белок, то есть протеин, который не усваивается, но и не усваивается, конечно же, кальций. Это тоже очень опасно и важно. Есть люди, которые не едят молочных продуктов по каким-то причинам.

элементы, они не будут всасываться. Опять же, тот же самый кальций не будет должным образом всасываться и поступать в клетку. Отсюда возникнут различные патологии, о которых я уже говорил. Конечно, суточная доза, она разная. В принципе, я не думаю, что есть смысл рассказывать, какую суточную дозу мы должны с вами потреблять кальция, хотя бы только потому, чтобы не забивать ваш мозг ненужной информацией, по той простой причине, что мы должны питаться разнообразно. Если мы с вами питаемся разнообразно, не вбухиваемся в какие-то монодиеты особенно, то нам нехватка кальция не грозит. Еще я очень рекомендую периодически, когда мы проходим все-таки профилактический осмотр, один раз в году все-таки проверять уровень наших микроэлементов, витаминов в нашем организме. Когда мы сдаем биохимический анализ крови, посмотреть основные показатели – это натрий, это фосфор, это железо и это кальций. Да? Это те структурные компоненты, которые крайне необходимы. Если мы видим, что есть изменения в тех или иных показателях, то нам необходимо это корректировать. Сейчас мы можем это корректировать абсолютно безопасно при помощи различных биологически активных добавок. Их огромное количество, но все-таки я всегда рекомендую посоветоваться со своим врачом общей практики, лечащим врачом, для того, чтобы получить правильную консультацию. Почему? Потому что мы должны понимать, что есть такое понятие в организме, как и переизбыток кальция. И это тоже достаточно опасная патология, когда мы вдруг решаем, что нам надо достаточное количество его потреблять, мы вызываем гиперкальциемию, то есть повышенное содержание кальция в крови, либо же мы обезвоживаем себя. Таким образом, мы искусственно повышаем уровень кальция в крови. То есть понятно, что когда теряется жидкая часть крови, она становится не только густой, но и концентрированной. Следовательно, те микроэлементы, которые в норме у нас присутствуют, их вдруг становится переизбыток. Следовательно, мы можем вести с вами речь об образовании различных конкрементов, то есть камней. Камни в желчном пузыре, камни в почках, да, камни в мочевом пузыре. И это, конечно же, достаточно серьезная проблема, потому что она будет приводить к различным хроническим заболеваниям, либо желчевыводящих путей, либо хроническим заболеваниям почек, такие как пиелонефрит, если в мочевом пузыре, то хронический цистит. Вот, но это ни к чему хорошему не приводит, потому что иногда эти камушки имеют такую нехорошую тенденцию вклиниваться где-то, и тогда наступает либо острая желчекаменная болезнь, о которой я рассказывал, либо острая почечная колика, когда сильнейший человек беспокоит боли и много-много проблем. Поэтому здесь мы тоже должны очень обращать на это внимание. Когда у человека переизбыток кальция, у него могут возникать различные посторонние симптомы, на которые тоже стоит обращать внимание. Это жажда, чувство жажды. Человек пьет, не может напиться. Это частые позывы к мочеиспусканию по различным причинам. Либо образуется изначальный песок, который раздражает мочеводящую систему и тем самым травмируя слизистую, вызывает такие частые позывы. Либо просто включаются другие абсолютно механизмы, которые в том числе и говорят об этом состоянии. Конечно, боли в животе, тошнота, опять же. Но это, конечно, говорит о том, что у нас страдает желудочно-кишечный тракт, именно желчные протоки, желчный пузырь, когда образуются, опять же, сначала такие хлопья, а потом уже, конечно, мягкие камни и уже потом уже непосредственно настоящие конкременты, которые приходится удалять хирургическим путем. Опять же, в продолжение нашей темы бытует такое мнение о том, что кофе выводит кальций из организма, вымывает его в прямом смысле. Вы знаете, и да, и нет. На самом деле кофе, это правда, выводит, вымывает кальций из организма. Но делает это настолько медленно, что никаким образом никогда нет прямой зависимости от приема кофе и снижением, особенно резким снижением кальция в нашем организме. То есть, ну, мы должны, я не знаю, там, ведрами, я уже, конечно, утрирую, но тем не менее употреблять кофе для того, чтобы он выводился из нашего организма. Нет, на самом деле это больше, конечно, я бы сказал, фейк. Кофе не сможет навредить нашему организму в плане его снижения. Опять же, вот нарушение диеты, про которую я говорю,
говорил, это да. Кофе здесь, он не столько вымывает, сколько...

0: может препятствовать всасыванию кальция в кишечнике. Поэтому обычно советуют во время еды кофе не употреблять, то есть либо это до еды непосредственно, либо через какое-то время после еды. Ну, обычно всегда же кофе подают с десертом, да, спустя там какое-то время после основного приема пищи. Но опять же, я хочу сказать, что это настолько ничтожно, что, в принципе, этими вещами, как ни странно, можно пренебречь. Почему? Потому что обычно кофе выводит из организма от 2 до 6 миллиграммов кальция, а суточная доза 1000 миллиграмм. То есть это менее чем 0,5%, поэтому эти вещи, как обычная погрешность, на которую можно просто не обращать внимания, даже если вы пьете много кофе. А единственное, я бы вам сказал, что если вы уже такой очень-очень кофеман и пьете очень много кофе, то здесь надо, конечно, смотреть, чтобы не было прежде всего проблем сердечно-сосудистой системы, потому что, ну, как бы мы ни говорили, особенно кофе натощак, оно, во-первых, является раздражителем, влияет на слизистую желудка, повышает кислотность, ну и в том числе кофеин повышает тонус сосудов, тем самым повышает артериальное давление, поэтому здесь вот больше в этом направлении стоит какую-то находить опасность, чем в том, что он вымоет кальций из организма. Работа гормонов, наших гормонов, она тоже напрямую, как я уже говорил, зависит от количества кальция. И вы знаете, в различные периоды жизни, особенно у женщин, в возрасте 55+, 60+, когда уже начинаются гормональные изменения в организме, конечно же, снижение выработки определенных гормонов, женских половых гормонов, приводит к тому, что идет естественная потеря кальция костной тканью. Здесь уже мы говорим не о том, что резкая нехватка кальция в организме, когда он сначала вымывается в кровяное русло, потом идет для строительства, а именно из-за перестройки гормонального фона идет непосредственно вымывание кальция из костной ткани. И здесь, конечно, надо быть более объективным в отношении собственного здоровья, тщательно ежегодно контролировать уровень кальция, а если необходимо, то чаще проходить денситометрию. Это такое вот название, сейчас я сказал, ну, для некоторых это понятно. Кто не сталкивался, скажу, это такой специальный рентгенологический метод исследования, благодаря которому мы можем изучить костную ткань и посмотреть ее плотность. То есть мы можем понять, если наша кость, особенно в молодом возрасте, ну, или когда достаточное количество ткани, она такая достаточно прочная, на рентгене она прочная, когда мы ее исследуем под микроскопом в том числе, ну, это я это в общем говорю, конечно, такое к этому никто не прибегает, но вместе с тем она достаточно очень плотная текстура. Когда мы говорим о остеопорозе, когда снижение, вот прозрачность наступает такая костной нашей ткани, то она имеет такой губчатый вид. Я бы так сказал, как пемза, к примеру, да? Вот, чтобы так всплыла ассоциация. И, конечно, когда мы видим, что эти вот ячейки, перегородки, они достаточно большие, то есть идет пористость костной ткани, мы прекрасно понимаем, что переломать такую кость очень легко. Конечно же, возникают не только самопроизвольные переломы, это далеко зашедшая стадия остеопороза, но прежде всего, конечно же, страдает наш позвоночник, особенно поясничный отдел позвоночника. Почему? Потому что мы с вами ходим вертикально. У нас идет осевая нагрузка, и максимальная нагрузка нашего организма как раз-таки приходится на таз, на крестец, на поясницу. И тогда чаще всего всегда страдает. Мы что-то поднимаем, мы просто ходим прямо, наклоняемся, особенно если это делаем неправильно, либо же у нас идет снижение кальция в костях, это же по всему организму, конечно же, страдают наши позвонки, и, естественно, нагрузка возрастает, позвонок не настолько прочен, и возникают различные там и протрузии, и выпадение дисков, и всего остального. И отсюда идет защемление нервных окончаний, которые отходят от спинного мозга и иннервируют наши мышцы. Отсюда идут различные болевые, ярко выраженные симптомы, и страдает наш организм. То есть эти вещи мы тоже с вами должны знать. Я еще хочу сказать, что, опять же, не только творожные продукты, да, как я уже говорил, не только рыба, которая содержит кальций, но и соль. Здесь мы должны с солью быть внимательны очень, по той простой причине, что, во-первых, высокое потребление соли очень опасно для нашего здоровья, особенно для работы сердечно-сосудистой системы, потому что на фоне================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ чрезмерного потребления соли у нас идет, может возникать артериальная гипертензия, но точно так же калий замещает кальций. И поэтому он способствует выведению кальция из нашего организма. Поэтому здесь тоже стоит очень быть внимательным. Ну и, конечно же, говорят наши ученые, что и алкоголь способствует выведению кальция из организма. Вы знаете, не знаю, насколько это достоверно, но с охотой соглашусь с тем, что алкоголь вредит нашему здоровью, в том числе и выведению кальция из нашего организма. Поэтому, опять же, употреблять алкоголь надо очень в разумных количествах и, прежде всего, получать от этого удовольствие, а не для того, чтобы просто его употребить. Ну и, конечно же, мы должны с вами все-таки правильно питаться, потому что все диеты, я всегда выступаю против различных диет, если они не являются только лечебными, да, для того, чтобы помочь нашему организму справиться с тем или иным недугом. Здесь особенно монодиеты, они крайне опасны для нашего организма. Мы должны с вами правильно питаться. У нас должно быть сбалансированное поступление и белков, и жиров, и углеводов. Причем мы должны понимать, что как бы мы там не боялись есть хлеб, мучное, тортики, пирожные, там еще что-то. Это быстрые углеводы, это энергия, которая нам тоже нужна. Ее единственное, надо употреблять с самого утра, когда у нас максимальная подвижность, мы бегаем целый день, заряженные позитивом, но мы должны все, что есть, употреблять в наш организм. Почему? Потому что это все идет потом на строительство наших клеток, на функционирование нашего организма. И особенно, конечно же, микроэлементы, это тоже очень важно. Но вместе с тем я всегда рекомендую, вот, кстати, я хочу сказать, что сам потребляю по осени, да, различные компоненты. У нас есть очень хорошие белорусские различные и витамины, и минералы, которые сбалансированы, которые очень помогают нам защититься и держать иммунную систему на уровне, особенно в холодный период года, зимой, когда мы все-таки недостаточно получаем свежих овощей и фруктов, когда у нас есть некоторый дефицит или может возникнуть некоторый дефицит витаминов, микроэлементов, то, конечно, получать их в виде биологически активных добавок, это очень даже приветствуется. Поэтому берегите себя, смотрите за своим здоровьем, и пусть ваш организм радует вас своей красотой, гибкостью, ни в коем случае не болит и служит вам как можно дольше. И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Шевцов. Встретимся на Альфа-Радио ровно через неделю. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы.
1: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.

0: слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша Победа. Наше Радио.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

по радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Радио твоего дня.
1: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа. Выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника. Интерактивные детские программы. Молодежные площадки. Площадка, посвященная году белорусской женщины. Тематическая площадка «Зроблена у Беларуси». Сырный фестиваль. Демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба «ДОСАВ». Концерт «Союзное государство на Купале». И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
3: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
2: А батарейки? Их куда?
3: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
2: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
3: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: новости. Итоги недели. 16+.
1: Только главные события и самые важные темы прошедшей недели. В студии Руслан Ещенко. Здравствуйте. 22 июня президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение соотечественникам по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. 22.06.41 цифры, выжженные в памяти белорусского народа, как самая страшная дата в истории. Дата вторжения в страну гитлеровской армии, собранной со всей Европы в целях завоевания жизненного пространства для объявивших себя высшей расой нацистов. Это начало масштабной зачистки восточноевропейской территории с экспериментами над людьми, казнями, пытками и массовыми убийствами беззащитных жителей, стариков, женщин, детей, говорится в обращении. Александр Лукашенко напомнил, что война, пришедшая на нашу землю 85 лет назад, забрала жизнь каждого третьего и поломала судьбу миллионам белорусов. Из года в год этим июньским утром мы вспоминаем, как стояли насмерть Брестская крепость, укрепрайоны и города, сорвавшие планы молниеносного наступления фашистской Германии. Мы помним, как долгие 1132 дня сражалась оккупированная республика, истекая кровью непокоренных и несломленных героев под подпольщиков, партизан и мирных жителей, отметил белорусский лидер. Наша память – щит, которым мы сдерживаем агрессию воинствующего реваншизма. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа является актом справедливого суда над преступлениями, не имеющими срока давности, подчеркнул президент. Мы, наследники победителей, обязаны всегда защищать историческую правду, беречь память о героях той войны и прививать своим детям иммунитет против идеологии исключительности и превосходства наций, учить их гордиться великим подвигом советского народа, который подарил нынешним поколениям жизнь, мир и свободу. 22 июня в Беларуси прошла общенациональная минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В храмах страны звучал поминальный колокольный звон, скорбным эхом раздавались удары метронома, в воинских коллективах прошли митинги с преклоненными знаменами. Вся Беларусь остановилась на минуту, чтобы в наступившей тишине почтить память погибших в огне Великой Отечественной войны. 22 июня правительство Беларуси скорректировало положение о порядке присвоения государственного знака качества. Соответствующее постановление Совета министров об изменении постановления Совета министров Республики Беларусь от 29 марта 2024 года номер 224 подписал премьер-министр Александр Турчин. С учетом правоприменительной практики внесены изменения в состав Республиканской аттестационной комиссии, а также в положение о порядке присвоения государственного знака качества. В частности, положение дополнено критерием, по которому государственный знак качества не присваивается продукции, содержащей в своем наименовании географические указания, не связанные с территорией Беларуси, а также формулой, позволяющей автоматизировать процесс отбора претендентов. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял кадровое решение в судейском корпусе. Соответствующий указ номер 201 глава государства подписал 22 июня. Назначен ряд руководителей и судей в областные и районные суды, некоторые из них на новый 5-летний срок. В их числе Олег Лапека, который продолжит работу в должности заместителя председателя Минского областного суда. Впервые назначены 14 судей. В этот же день Александр Лукашенко подписал указ о присвоении воинских специального и персонального званий, а также классного чина. Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Александру Агейчику и Дмитрию Соболю. Полковнику юстиции Максиму Спринцину присвоено очередное специальное звание генерал-майора юстиции. Персональное звание государственного советника таможенной службы третьего ранга присвоено начальнику Витебской таможни Сергею Линкевичу. Прокурору Гомельской области Олегу Авдею присвоен классный чин государственного советника юстиции третьего класса. Благодарность президента Беларуси объявлена преподавателям, студентам и курсантам высших учебных заведений страны. Соответствующее распоряжение глава государства Александр Лукашенко подписал 22 июня. За плодотворную научно-педагогическую деятельность, значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие творческих способностей талантливой молодежи благодарности удостоены 7 педагогов. Благодарность президента объявлена также группе студентов и курсантов, представляющих разные вузы Беларуси, за отличные успехи в учебе и активную общественную деятельность. В этот же день Александр Лукашенко подписал закон об изменении законов по вопросам дорожной деятельности. Документ направлен на создание современной правовой базы для обеспечения экономики и населения качественными, безопасными и надежными транспортными услугами. Законом определяются права, обязанности и ответственность владельцев и пользователей автомобильных дорог. В частности, создается информационный фонд в области дорожной деятельности для обеспечения дорожного хозяйства актуальной информацией по строительству и ремонту дорог. Устанавливаются особенности разработки проектной документации, возведения, реконструкции, эксплуатации и капитального ремонта автодорог, закрепляются принципы формирования сметной стоимости работ. Кроме того, уточняется регламент эксплуатации автомобильных дорог, определяются правила организации и проведения диагностики автодорог и дорожных сооружений на них, а также особенности правового регулирования при осуществлении дорожной деятельности в отношении аварийных и предаварийных сооружений. Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июня заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Главными темами, на которых акцентировал внимание президент, стали промышленность, сельское хозяйство и сотрудничество с дружественными странами на внешнем контуре.
2: Кратко о ситуации в промышленности. Я вас просил, чтобы вы жестко держали на контроле эти вопросы. Это наиболее будет проблемное наше направление, которое должно функционировать как положено и приносить в эти сложные времена деньги. Прежде всего, бюджет.
1: Президент подчеркнул, что в Беларуси широкая линейка промышленного производства и хорошие компетенции в различных сферах. Однако есть вопросы с реализацией продукции.
2: Производим все, умеем производить, как продаем. Поэтому вот на это обратите внимание, что касается внутренних проблем.
1: Что касается текущей ситуации в сельском хозяйстве, то Александр Лукашенко обратил внимание на подготовку к уборочной кампании, особенно в части эксплуатации дорогостоящей техники и закрепления за ней квалифицированных специалистов.
2: Урожай неплохой, его надо собрать. В силу того, что и урожай неплохой, урожайность зерновых культур приличная будет. Нам надо серьезно подготовиться к этому. Через неделю, 10 дней начнется уборка. И не только рапса, у нас же еще зимы ячмень, то, на что мы рассчитывали. Надо, чтобы все комбайны были в работе. Если где-то что-то, это преступление, если не отремонтируют комбайны.
1: Александр Лукашенко напомнил о своем требовании, чтобы за каждым современным дорогостоящим комбайном были закреплены конкретные ответственные люди, в том числе и привлеченные специально для этих целей на время уборочной с промышленных предприятий.
2: На каждый комбайн уже давно должны быть закреплены люди, где бы они ни находили, хоть в космосе. На комбайн, пусть приводит порядок человек или семейный экипаж, и будут готовы через

0: начался этот разговор, это очень актуально перед моей встречей с президентом России, на которой мы, как обычно, в этом плане обсуждаем то, что не решено правительствами. Есть ли такие вопросы, как их будем решать, ну и проблемные вопросы, если они есть в наших отношениях.
1: Александр Лукашенко утром 23 июня заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко. Руководитель региона доложил президенту об обстановке в области в целом, ситуации на границе с Украиной и в приграничных районах и реакции населения Гомельской области на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского. Обстановка, заверил Иван Крупко, хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая. Вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. Глава государства передал гомельчанам свою просьбу не волноваться и не беспокоиться. У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора, подчеркнул президент. Кроме того, главе государства было доложено о том, как проходило взаимодействие с российской стороной и ответственными белорусскими службами при оказании помощи пострадавшим в результате атаки дрона на автобус в Брянской области. Отдельным блоком в докладе были кадровые вопросы. В частности, речь шла о работе недавно назначенных новых председателей райисполкомов, председателя Гомельского горосполкома. В центре внимания была и молодежная кадровая политика, подготовка перспективных руководящих кадров из числа молодежи. В этом направлении в регионе реализуются два проекта для нужд сельского хозяйства и промышленности. В общей сложности уже подготовлено около 200 человек. Еще одна важная тема доклада – подготовка в области к уборке зерновых. Как доложил Иван Крупко, основные вопросы решены. Идет работа по подготовке комбайнов и сушильного хозяйства. Область рассчитывает на урожай в объеме около 1 миллиона 100 тысяч тонн зерновых колосовых, а также порядка 100 тысяч тонн рапса. Речь шла и о проектах по модернизации животноводческой отрасли, строительству профилакториев для телят, что позволит снизить падеж крупного рогатого скота. Иван Крупко заверил, что поставленные задачи до 1 сентября будут реализованы в полном объеме. Что касается динамики социально-экономического развития области, как заверил губернатор, экономика выходит на плановые показатели. Серьезно прибавляет сельское хозяйство, выровнялась ситуация в промышленности, реализуются задачи в строительной отрасли, растет сфера торговли. Экспорт товаров в 2026 году увеличился более чем на 14%, а услуг на 32%, что дало возможность нарастить выручку. Белорусская железная дорога отправила очередной сборочный контейнерный поезд в Китай. Начиная с марта этого года, со станции Калядичи уже отправились 5 сборных контейнерных поездов «Колосок» назначением в Китайскую Народную Республику. Реализация сервиса осуществляется белорусской железной дорогой совместно с государственным предприятием «Белинтертранс». Пятый поезд состоит из 62 40-футовых контейнеров с продукцией белорусских предприятий. В составе расширена номенклатура грузов. Поезд следует по территории Российской Федерации с выходом через пограничный переход Забайкальск в Китай. Большой вклад в реализацию проекта вносят китайские партнеры, которые осуществляют прием и распределение грузов на территории КНР. Проект направлен на оптимизацию логистических затрат для экспортеров отечественной продукции. Также сервис дает возможность организации экспортных поставок товаров не только крупным грузоотправителям, но и среднему и малому бизнесу. Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня встретился с губернатором Московской области России Андреем Воробьевым.
0: Приятно видеть вас в Беларуси, и в этом не только наши добрые братские отношения, но и основа всего – экономика. Московская область у нас первое место занимает. Это там больше 15 миллиардов товарооборот, но я как-то на это не обращал внимания. И когда ближе познакомился с этим, я тогда подумал, если 15 миллиардов – Московская область, все остальное, вся Россия, совсем немного относительно огромной России остается. Поэтому вы, наверное, понимаете, что...
2: Да, мы этим дорожим очень.
0: Но знаю, что вам нелегко, и вот этот товарооборот 15 миллиардов, это ничто по сравнению с тем валовым продуктом, который вы даете для России.
1: Глава государства заверил, что Беларусь готова к дальнейшему развитию сотрудничества по тем или иным востребованным направлениям.
0: Наверное, что там можем? Скажите, что будем обязательно работать вместе и делать все. Я очень переживаю за вас всегда, когда встречаюсь.

0: С президентом Путиным мы много говорим о Московской области. И я еще раз говорю, что, зная вас в деталях уже, еще больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие московского региона вместе со своими коллегами.
1: Что касается возможностей Беларуси, президент подчеркнул, что губернатор Московской области хорошо с этим знаком, а что-то при необходимости может подсказать российский посол Борис Грызлов.
0: Свои люди, чего тут сложная ситуация, надо искать выход и в плане безопасности, в плане особенно экономики. Это для губернатора тяжелейшая нагрузка, хотя я знаю хорошо работу губернатора. А где там у вас сегодня нет нагрузки? Везде хватает. Поэтому, если мы можем чем-то вам помочь, ну, вы не стесняйтесь, скажите.
1: В связи с этим он отметил, что порой у чиновников в России присутствует непонятная позиция.
0: Ну вот как это там, белорусы, там они ж совсем небольшие, и мы просить чего-то будем. А ничего страшного, большие, небольшие, дело не в величине, а дело в возможностях. Если чем-то можем помочь, значит поможем. Я об этом всегда публично говорю и не собираюсь это скрывать.
1: Александр Лукашенко продолжил.
0: Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. И он прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы, тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
2: Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич.
0: Это иначе быть не может. Слушайте, мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет и победит. Я не говорю про Украину, но какая Украина? Не про Украину речь. Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня. Хотят мира? Давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации. Не надо тут пылить. Я это говорю о том, чтобы вы понимали мою позицию. Я ее не скрываю. Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться, и, как Путин говорит в очередной раз, не смогут нас обмануть. Потому что обман России – это, прежде всего, ударит по Беларуси. Мы на переднем крае нашего отечества. Мы это прекрасно понимаем.
1: Он также констатировал, что Украина является разменной картой в большой игре.
0: Дело совсем не в Украине. Знаю, в чем дело, и кто с кем борется в конечном итоге. Поэтому надо тут разобраться и где-то свои интересы кому-то продвигать. Ни нам, ни России это не надо.
1: Глава государства рассказал, что совсем недавно поручил, чтобы пограничники вместе с местными властями Гомельской и Брестской областей отработали варианты посещения украинцами давно известных им мест на территории Беларуси.
0: Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды по 5-6 тысяч долларов. До войны еще они зарабатывали денег для того, чтобы прожить, что легко было в Украине до войны, очень тяжело. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
1: В свою очередь Андрей Воробьев поблагодарил за возможность регулярных встреч, а также открытости и внимания ко всем регионам России. Губернатор также отметил, что особое место в двустороннем сотрудничестве занимает гуманитарная составляющая, взаимодействие в сфере образования, деле патриотического воспитания молодежи. Порядка 600 детей из Беларуси были у нас в Подмосковье, а Брест – это священное место для всех наших детей. Туда поток учеников, туристов не иссякает. Мы этим тоже дорожим. Это тоже для нас ценность. Это наша общая история, подчеркнул Андрей Воробьев. Александр Лукашенко 25 июня встретился с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко. Визит Валентины Матвиенко в Минск был связан с проходившим в эти дни 13-м форумом регионов Беларуси и России, главными организаторами которого традиционно выступили Совет Республики Национального Собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального Собрания России, оказывающие парламентское содействие развитию и укреплению межрегионального сотрудничества двух стран. Поэтому на встрече у главы государства присутствовала также руководитель Совета Республики Наталья Качанова.
0: Что касается форума регионов и регионов вообще, особенно в России, мой тезис основной вы знаете. Благодаря регионам мы сохранили вот эти теплые дружеские отношения между Беларусью и Россией. Знаете, как нелегко было во времена первого президента России договариваться, приходилось и прочее. Но тогда регионы нас спасли. Мы напрямую с ними имели отношения. И вот этот форум, который мы проводим, региональный, который приносит и нам, и вам, россиянам, белорусам миллиарды рублей, контракты конкретно, мы видим друг друга, знакомимся с нашими возможностями. Это великое дело. Поэтому я вам очень благодарен за это. И немало, действительно, как вы сказали, мы грузим на эти женские плечи. Вот я ему сейчас скажу.
3: Надежные, правда, Александр?
0: Надежные. И слава Богу. Я рад, что вы взяли вот под свой патронаж главное звено в наших отношениях. Региональное сотрудничество. Ничто не может с этим сравниться. Это вровень вопросом безопасности, который сейчас для нас очень актуальный, для Беларуси и России.
1: Александр Лукашенко поблагодарил руководителя Совета Федерации за ее визит в Беларусь.
0: Спасибо вам, что вы приехали, время нашли. Думаю, что не пожалеете, все-таки увидите, как братская, не чужая вам земля здесь живет. Как мы справляемся с проблемами, которых хватает и у вас, и у нас. Ну, время сейчас такое бешеное. Все крутится, вертится, порой не успеваешь посмотреть по сторонам. Мы знаем, что Россия, Беларусь, это, как я говорю, наше общее отечество. Ну, не мы с вами виноваты, что тут два государства образовалось. Но это очень дружеские, братские государства. Я думаю, нет той силы, которая могла бы разрушить это единство.
3: Хотя желающих очень много.
0: Очень много. Но я уверен, и об этом говорил недавно представителям Зеленского, что мы все равно, наши народы будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместе. А как иначе? Слушайте, ваши родные похоронены в Украине. Вы сегодня во благо работаете не только России, но и Беларуси. И не против той же Украины. Но как это все разорвать? Это невозможно. Наши люди там живут. Всегда вместе жили и дружили, и будут дружить. Пройдет такое время, мы головы свои в порядок приведем и наладим наши отношения. Я в этом абсолютно убежден. И в этом плане вы можете на Беларусь рассчитывать.
1: В свою очередь Валентина Матвиенко поблагодарила президента Беларуси за возможность встречи. «Для меня это всегда огромная радость и честь. Спасибо, что вы нашли время», — отметила она. Кроме того, Валентина Матвиенко высказала слова признательности в адрес лидеров Беларуси и России за то, что они так активно и деятельно поддерживают межрегиональное сотрудничество, которая за эти годы стала каркасом союзного государства. И чем шире развиваются эти связи, чем они крепче, связи между нашими людьми, тем надежнее наш союз, подчеркнула руководитель Совета Федерации. С 25 по 27 июня в Минске на базе Центрального дома офицеров прошел 4-й международный антифашистский конгресс. В нем приняли участие представители 36 стран. Обращение к участникам конгресса направил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он отметил: июнь 1941-го изменил ход истории. Именно здесь, на территории оккупированной Беларуси, были совершены преступления, подобных которым мир не знал. Здесь фашистская Германия и ее приспешники столкнулись с невиданным по масштабам всенародным сопротивлением красноармейцев, партизан, подпольщиков, мирных граждан, говорится в приветствии. А сегодня мы, наследники победителей, боремся за память о героях и миллионах безвинных жертв, находим неизвестные ранее могилы массовых захоронений, открываем архивы и передаем огласке новые факты и имена, в том числе спрятанных за океаном и избежавших наказания нацистских карателей и их пособников, подчеркнул президент. Наше дело правое, а правдивая история Великой Победы – важнейший контраргумент против политики западноевропейского реваншизма, откровенной пропаганды идеологии фашизма, нацизма и ксенофобии, добавил президент. Чтобы не дать возродиться фашизму, страны должны выступить общим фронтом. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин на 4-м международном антифашистском конгрессе. Виктор Хренин напомнил, что фашизм, как система нацистской Германии, был разгромлен в 1945 году и осужден Международным военным трибуналом. И это исторический факт, который не подлежит никакому пересмотру. Однако, к сожалению, наверное, даже к стыду человечества, идеология фашизма окончательно не побеждена. Она сегодня мутировала, приспособилась. И это тоже факт. Современный нацизм очень сильно на протяжении этого времени маскировался, прикрывался идеями борьбы за демократию, прав человека. А сегодня мы видим, что он уже не маскируется, показал свое истинное лицо и с маргинальной плоскости перешел в государственную систему, добавил министр. По его словам, сегодня человечество сдает экзамен на прочность и на то, как мы усвоили уроки истории, на то, сможем ли мы допустить, чтобы история вышла на новый виток и вновь развязалось кровопролитие на нашей земле. Мы этого допустить не можем, поэтому мы и проводим такой конгресс, где говорим, что Великая Победа – это состоявшийся факт, но, к сожалению, война за память, борьба за идеологию продолжается. И для того, чтобы не дать возродиться нацизму, фашизму, мы должны все выступить общим фронтом и об этом очень громко заявлять, заключил Виктор Хренин. С 25 по 26 июня в Минске и Минской области состоялся 13-й форум регионов Беларуси и России. Александр Лукашенко направил видеообращение его участникам. Глава государства отметил, что именно регионы формируют материальную основу, которая делает союзное государство жизнеспособным и устойчивым к внешним вызовам. Президент обратил внимание, что Минск и Минская область, принимающие в этом году форум, являются сердцем Беларуси. Здесь сосредоточен индустриальный, научный и культурный потенциал страны, формируется около половины национального ВВП.
0: И в условиях санкционного давления мы адаптировались к новым логистическим маршрутам, выстроили расчетные механизмы, независимые от юрисдикции недружественных стран, сохранили темпы промышленного роста. Мы вместе создаем новое производство, обмениваемся инновациями, развиваем туризм, поддерживаем молодежь.
1: Каждое такое начинание не просто экономическая статистика. Это живая ткань братских отношений, которая с каждым годом становится только прочнее, подчеркнул белорусский лидер. Особо радует, что товарооборот между нашими странами демонстрирует устойчивый рост. Не менее важно и качественное наполнение такой кооперации. Александр Лукашенко констатировал, что Беларусь и Россия уверенно переходят от простой торговли к созданию полноценных производственных кластеров, наукоемких производств и совместных проектов. Добавлю, что объем заключенных контрактов на 13-м форуме регионов Беларуси и России превысил 1,7 миллиарда белорусских рублей. Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом Российскую Федерацию. Президенты Беларуси и России 26 июня встретились в формате тет-а-тет в резиденции российского лидера на Валдае. В переговорной повестке были актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, реализация совместных проектов. В центре внимания также находилась международная тематика и обстановка в регионе. В воскресенье Александр Лукашенко направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Президент посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах. Каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа. 28 июня Александр Лукашенко поздравил юношей и девушек с Днем молодежи и студенчества. Глава государства пожелал юношам и девушкам ценить то, что они имеют, любить жизнь и помнить о главном. Они в ответе за мирную, красивую и независимую Беларусь. Пусть молодости сопутствуют новые знания, яркие впечатления, поддержка родных, крепкая дружба и романтика, добавил Александр Лукашенко. Таковы основные события прошедшей недели. С вами был Руслан Ещенко. До новой встречи.
4: Итоги недели. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается +30-32, в Могилеве и Гомеле +32-34, в Бресте +37-39, в Гродно +35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно гроза.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно гроза.

0: and beautiful.
1: Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио. Радио твоего дня.

of the groove.

0: станции ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно гроза.

музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно гроза.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно гроза.